0: sky.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль гуляет.

печально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим?

0: все в порядке, мой друг.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.
2: Джек, Джокер, ты хитер. Ты удачи приговор. Брошен вызов игрокам, главным моим врагам.

0: за то, что я давно к тебе остыл.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: кофе мой друг, музыка мой драг и все, что вокруг.
1: Радио Рос. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: наши песни.
1: Это радио, детка. Радио Рокс.
2: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх.

таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скоро. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Кто проклял эту землю?

Этот мы кому не подадим своей руки, и этот наш жест нам покажется единственным и дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизни. Может,

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Мы не знали друг друга до этого лета. Мы болтались по свету, земле и воде. И совершенно случайно

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: и на тебя сквозь слезы смотреть буду я.
1: Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. 88.6 FM. Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В столице сломано и повалено более 250 деревьев. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: В столичных парках и зеленых зонах сломано и повалено более 250 деревьев, сообщила руководитель отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью муниципального ООО «Рига Смежи» Иева Гейстере. Обширные разрушения констатированы также в межапарке и в лесах Рижского лесничества. Оценка причиненного столичным паркам и лесам ущерба еще продолжается. Представители «Рига Смежи» с утра в воскресенье обследовали обслуживаемые территории и продолжают устранять угрозы, освобождая от упавших деревьев и веток главные дороги и маршруты передвижения, приводя в порядок наиболее посещаемые территории.

0: повреждений сразу незаметно, поэтому число опасных и подлежащих ликвидации деревьев, скорее всего, еще возрастет. Из четырех лесничеств Рига-Смежи самые обширные разрушения констатированы в Рижском лесничестве, которое охватывает лесные территории Риги и ее окрестностей.
1: Про стихию.
0: Министр финансов Марис Кучинскис, который исполняет обязанности премьер-министра, оценил готовность Латвии к кризисной ситуации, вызванной бурей в минувшие выходные, на 6 по 10-бальной шкале, указав, что в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению недостатков. Об этом Кучинскис заявил после заседания Совета по кризисному управлению. В понедельник на закрытом заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с перебоями электроснабжения во время бури, а также другие вопросы готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Всем министерствам, ответственным учреждениям и Центру кризисного управления до 15 сентября поручено подать правительству рекомендации и предложения о том, как улучшить работу в подобных ситуациях. Министр отметил, что по сравнению с бурей 2005 года, когда он тоже работал в правительстве, координация процессов и решение других вопросов значительно улучшились. В то же время ряд процессов еще требуют совершенствования.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможны, сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны, сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
3: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
6: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
7: Борис Бреча, Латвия. 23 октября. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
8: Radio Rocks 88.6 FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Реклама.
1: Осторожно, горит!
2: Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук», «Театр», «История об одиночестве», которая знакома каждому. 29 октября. «Бродский. Сердцебиение». Билеты в Билишу-сервис.
4: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
6: Радио «Рокс». Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
6: Радио «Рокс».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Реклама.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
7: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
7: Еще не все разрешено.
8: Это радио, детка. Радио «Рокс».

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Самоуправления должны помогать людям, оставшимся без электроснабжения и связи, а жителям следует обзавестись генераторами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Самоуправления несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей, отметил он. Как указал руководитель центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях более разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле. Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель Центра кризисного управления сообщил, что центр разработает предложения по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные

0: случаев, которые должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий.
1: Про правительство.
0: Правительство во вторник не будет рассматривать разработанные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и всеобщего среднего образования, которые предусматривают со следующего учебного года существенные изменения порядка оценки знаний школьников, в том числе условий сдачи и оценки централизованных экзаменов, сообщил в понедельник после заседания коалиционного совета министр финансов Марис Кучинскис. Он указал, что коалиция продолжит работу над этими вопросами 31 августа.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможно, сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможно, сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: На календаре 25 сентября, а ровно через неделю, во вторник, 1 сентября, начнется новый учебный год. Вместе с тем и развоз школьников по учебным заведениям. На дорогах будет совсем другое дело, ну а пока в утренний час пик наслаждаемся трафиком в латвийской столице на уровне от 2 до 3 баллов. Дороги загружены на 28%, 12 более-менее существенных заторов. Обо всех не расскажем, но выделим наиболее существенные. Приходится притормаживать на въезде в город и переходе со стороны Елговского шоссе А8 на Венебас-Гатве. Еще один затор появился на Латгалес перед разворотом в сторону Южного моста и центра города. На Лелвардо собрались машинки перед Бриебас-Гатве. В остальном привычная картина. Густава Земгалы-Гатве притормаживает перед Бриебас со стороны Восточной магистрали. Круспилс к перекрестку с Гранита со стороны моста Славу. Лубанас, наоборот, к мосту Славу перед Сахарова. И растут заторы на Даугавгривас, а также на Карля Ульманя Гатве в направлении центра. Да, и на Твайковс перед поворотом на Кундзинсалу скопилась очередь, превышающая 10 минут. Вчера трудности водителям на мосту Славу доставлял перекрытый участок в правом ряду перед съездом в сторону центра. Похоже, и сегодня там будут продолжаться работы. И отметим, что по-прежнему, как и вчера, не работает светофор на перекрестке Дарсцема и Резекнес. Ну что ж, будем внимательны и соблюдаем ПДД. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем, кто с нами, легкого вторника, и пусть дороги будут безопасными.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Radio Rocks 88.6 FM.
5: Не плачь.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Būtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir. Soma gatava? Gan drīz! No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem. Pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: За минувшие
2: полчаса в латвийской столице дорожная обстановка прибавила с 3 до 4 баллов. На этой отметке пока задержится, ну, как минимум полчаса. Картина трафика меняется в зависимости от времени. Где-то участки дорог заполняются ближе к 8, а где-то поток увеличивается к 9 часам. Однако мы следим за всеми изменениями и вас информируем. Сотрудница ГПСС Вера Соловьева обновила инфу по перекрытой полосе на мосту Славу.
3: Всем доброе утро. Южный мост по направлению в центр, правая полоса закрыта перед съездом на улицу Краста. Ведутся ремонтные работы и ограничение скорости 50. Всем хорошего и удачного дня.
2: Спасибо, Вере. Напомню, вчера здесь были сложности как на мосту Славу, так и на въезде на мост и на кольце Славу, но, похоже, сегодня, пока длятся работы, трудности здесь останутся. Уже виден затор на Лубана со стороны Плявников, и тем более произошло ДТП, так что пробка будет только расти. Тем временем на Деглово в центр появился приличный затор, и на Твайка перед поворотом на Кунзенсалу в сторону Ганебудам без перекрытой полоса, там можно оставить от 5 до 10 минут. Плюс остаются полтора десятка затруднений в традиционных местах последнего времени. В общем, картина трафика достаточно напряженная. Остаемся внимательными и взаимовежливыми на дорогах. На этом пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости. Недвижимости кода РЭЛ. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Радио Рокс. Латвия. Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. С помощью дронов оценят последствия бури. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: К ликвидации последствий бури будут привлечены беспилотники, поэтому в ближайшее время в воздушном пространстве Латвии возможна их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Агентство выпустило предупреждение пользователям воздушного пространства о полетах беспилотников в связи с обследованием повреждений инфраструктуры электросетей и обеспечением работы по ликвидации последствий бури. Предприятию Sadales Tickles и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству Латвии на высоте до 120 метров над землей. Предупреждение действует с 16 часов 24 августа до 2 часов 59 минут 27 августа. И в это время возможна повышенная активность дронов. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными, учитывать, что в эти дни ожидается интенсивное использование дронов. Оно рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб и специалистов.
2: Про Ригу.
1: В садах и парках Риги бурей повалено или сломано более 250 деревьев. От ветра пострадали и деревья-великаны, сообщило муниципальное предприятие Рига-Смежа. Из парков сильнее всего пострадали те, что находятся в центре города, а также Дзегуш-Калнс и Плявниекская роща. Уборка же всех лесов в столице после бури может занять более месяца. В течение этой недели предприятие рассчитывает выявить все повреждения от бури. Также в течение недели планируется устранить и главные возникшие после шторма угрозы в интенсивно используемых зонах. Буря бушевала и в Рижском зоопарке. Еще до бури было принято решение сократить время работы зоопарка в субботу, а в воскресенье и понедельник закрыть его для посетителей. В воскресенье на территории зоопарка оценивали ущерб. В понедельник здесь шли интенсивные работы по уборке территории. Если все пойдет по плану, во вторник зоопарк возобновит работу, и посетителям снова будут доступны в том числе экскурсионные услуги. Хотя буря закончилась, созданные ею угрозы во многих местах еще не устранены. Поврежденные деревья и ветви продолжают ломаться. К тому же часть повреждений заметна не сразу. Особенно опасны надломленные или накренившиеся.

воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временными дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
2: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 25. Līdz 31. augustam. Jaunie kartupeļi 29 centi kilogramā. Cāļa gaļas produkcijai Ķekava 25% atlaide. Ar paldies karti Pelmeņi Rīgas Miestnieks XXL. 2 kilogrami 2,99 €. Maksima, lai nekā netrūktu.
0: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
3: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фероли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фероли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фероли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
5: Невыключенный утюг?
4: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
6: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
7: Очки «Филман».
6: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Радио Рокс. Погода.
8: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжается вторник, 25 августа. Мы следим за трафиком в латвийской столице. На максимуме утреннего часа пик в 9 часов на мониторе даже появилась пятерка и 26 заторов по всему городу. К этой минуте заторы сократились и на монитор вернулись 3 балла. Выделяется мост Славу со стороны Плявников. Здесь продолжаются работы за стационарным радаром. Перекрыт правый ряд перед съездом в направлении центра. Это создает проблемы не только для следующих по мосту, но и для тех, кто поднимается со стороны круга Славу, где также образуются заторы. В остальном затруднения в привычных местах. При этом будем повнимательнее. Сегодня случались ДТП. Мы же посмотрим на сводку госполиции за вчерашний понедельник. По Риге и столичному региону зарегистрировано 86 аварий. В них пострадали 7 человек, в том числе 2 пешехода и 2 велосипедиста. И еще 2 погибли. Вчера в 3 часа дня в Огре на улице Даугавпилс произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и велосипедиста, который получил травмы, несовместимые с жизнью. Вчера, но уже в 6 вечера в Кяковском крае в Даугмале велосипедист по невыясненным пока причинам упал и от полученных травм скончался на месте. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Вернемся к сводке. Патрульные составили 28 протоколов, задержали водителя в состоянии алкогольного опьянения. На него заведено уголовное дело, и помимо штрафа предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
0: Radio Rocks.

0: слушать, то Радио Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом, счастливый дом.
5: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтер. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. Акас 4 – новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже – эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги – улица Акас 4. Подробнее на akas4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. Акас 4 – тишина, которую вы выбираете сами.
4: Радио Рокс.

становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернешься.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу-сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
0: Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
2: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами. Вот новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
1: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
1: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
1: Еще не все разрешено.
2: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.
4: Radio Rock. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Реклама. Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Радио Рокс.

улетела на север. Я улетела.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билишу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
6: Радио «Рос». Только музыка. Настоящая музыка.

0: Реклама.
1: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формула Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

0: Реклама.
1: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Burtnīcas ir, pildspalvas ir, penālis ir, soma gatava gandrīz. No 25. līdz 31. augustam veikalos Maksimā skolas preču gada tirgus ar atlaidēm līdz pat 60%. Kancelējas precēm, penāļiem un mugursomām, izņemot kartēm un atlantiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 60% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, 50% atlaide. Datortehnikai un piederumiem 50% atlaide. Maksimā.
1: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Музыка важнее всего. Радио Рокс.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Почему жители Латвии продолжают покупать новые автомобили? Кажется, что рынок нового автомобиля сейчас переживает непростые времена. Одни эксперты говорят о снижении продаж, другие, наоборот, отмечают высокий спрос. На первый взгляд, это противоречие. Но на самом-то деле все объясняется довольно просто. По данным Латвийской автомобильной ассоциации, первая половина года оказалась спокойнее прошлогодней. Многие покупатели отложили покупку автомобиля, ожидая возвращения государственных программ поддержки электромобилей и гибридов. Как только такие программы начали работать, интерес к новым автомобилям снова вырос, а дилеры ожидают более активную вторую половину года. При этом сами автосалоны отмечают, что интерес покупателей никуда не исчез. Люди продолжают выбирать новые машины, просто стали принимать решения значительно осторожнее. Интересно и другое. Если еще несколько лет назад главным аргументом была цена, то сегодня все чаще обращают внимание на расходы в будущем. Покупатели считают не только стоимость автомобиля, но и расход топлива, стоимость обслуживания, гарантию, цену страховки и даже предполагаемую стоимость машины через несколько лет. Поэтому неудивительно, что все больше внимания получают гибриды, экономичные бензиновые модели и современные кроссоверы. Для многих сегодня важнее предсказуемость расходов, чем максимальная комплектация. Есть еще один фактор, который редко обсуждают. Современный автомобиль требует значительно меньше незапланированных вложений в первые годы эксплуатации. Пока действует гарантия, водитель практически не думает о серьезном ремонте. Для многих это становится весомым аргументом. Кроме того, банки и лизинговые компании предлагают разные варианты финансирования, поэтому для части покупателей новый автомобиль оказывается вполне доступным. Успешного приобретения и всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
3: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
4: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ» – теплый дом, счастливый дом.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija Veikalos Maksima no 25. līdz 31. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo SML izmērs. Iepakojumā 18 vienības. 2,99 €. Šokolāde Milka. 3 veidi. 90 līdz 100 gramu. 1,29 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola vai Coca-Cola Zero. 2 litri. 1,49 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183 или примерно пятой части всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушена. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Оффлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей, и при отсутствии связи инфраструктура офлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция офлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция офлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направлены и другим торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, ни для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций.
2: Про стихию.
1: Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось за прошедшие сутки, они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге 1164, в Рижском регионе 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
2: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз. Без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
3: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
3: Ух ты, безумно выгодно.
5: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
6: Борис Бреча, Латвия. 23. октябрь. Шоми Арена. Борис и Виня Reflection Store. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brečā, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām.
0: Radio Rocks.

0: Реклама.
1: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Продолжаем следить за рижским трафиком, в том числе благодаря помощи наших добровольных помощников, водителей, которые присылают инфо с магистрали улицы Латвийской столицы. В основном о том, что мешает движению. И вы тоже, друзья, не стесняйтесь, присылайте инфо на номер 2299-4949 через WhatsApp. Мы продолжаем. День пока обходится без погодных сюрпризов. Есть в прогнозе такая загадочная отметочка без существенных осадков, а под ней может скрываться все, что угодно, вплоть до кратковременного, но довольно сильного дождя. Но сегодня нет, пока все обходится, и мы обращаем внимание, где в городе сложнее всего. 5 баллов сейчас на мониторе, более 20 заторов в разных районах. Все они сконцентрированы на важных и популярных направлениях. Итак, Карля Ульманя-Гатва перед ЛЕПС в направлении Островного моста. Здесь можно оставить до 15 минут. Кроме того, продолжаются работы на мосту Славу, и об этом рассказывает работник ГПСС Вера Соловьева.
2: Южный мост по направлению в центр, правая полоса закрыта перед съездом на улицу Краста, ведутся ремонтные работы и ограничение скорости 50. Всем хорошего и удачного дня.
1: Скажем спасибо Вере, добавим, что плотно на кольце Славу и прилегающих Лубанас, Дарсем и особенно Педруис. В других частях города заторы практически нигде пока не превышают 10 минут. Так что продолжаем движение, будем внимательны и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: В самом центре Риги есть место, где городской ритм остается за дверью. АКОС 4. Новый жилой дом на тихой односторонней улице, где комфорт сочетается с энергией города. Просторные двух- и трехкомнатные квартиры с качественной отделкой, подземная парковка, школы, кафе и театр всего в нескольких шагах. А на последнем этаже эксклюзивный пентхаус с приватным лифтом. Ваш новый адрес в центре Риги. Улица АКОС 4. Подробнее на akos4.lv или в агентстве недвижимости Кода Реал. АКОС 4. Тишина, которую вы выбираете сами.
4: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. Живой звук, театр, история об одиночестве, которая знакома каждому. 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
5: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
6: Britu alternatīvā roka zvaigznes – Placebo. 16. oktobrī – Xiaomi Arena. Biļetes – biļešu servisā. Placebo. 16. oktobrī – Rīgā.

0: Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может запросить у Еврокомиссии помощь для покрытия ущерба от бури. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой поддержкой к Европейской комиссии, заявил министр умного управления регионального развития Эдгарс Таварс. На вопрос, какая сумма может потребоваться, Таварс ответил, что не хочет спекулировать. Министр финансов вчера назвал мне цифру, сколько у государства осталось на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли этого, я сказал, что не могу ответить и гарантировать, отметил Таварс, предположив, что могут потребоваться несколько десятков миллионов евро. Самоуправление в течение двухлетнего периода могут претендовать на компенсацию государством 70% затрат на ликвидацию последствий бури. Остальной объем ущерба должны компенсировать сами самоуправления. Жители могут обращаться за компенсациями в свое самоуправление, которое проведет обследование повреждений и обратится в Министерство умного управления регионального развития. Этот ущерб государство компенсирует самоуправлением в размере 50%. Во вторник правительство примет решение о возможности продлить установленный для самоуправления срок подачи заявок об ущербе в кабинет министров с 3 до 10 рабочих дней.
2: Про помощь.
1: Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 миллионов 100 тысяч евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 миллионов 850 тысяч евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 миллионов 270 тысяч евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено из средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезнью симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4 или 5 уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты близких. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 905 пациентов или 20% дольше 6 месяцев.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Значительных осадков не прогнозируется. Ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно. В течение дня облачность увеличится. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: И вот настал момент, когда снова можно сказать «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра. Новый час открыла группа «Пилот», в составе которой с 2005 по 2014 годы играл гитарист Виктор Бастраков. До этого он был участником Кукрыниксов, с которыми, в частности, выпускал альбом «Раскрашенная душа» и, кроме того, записывался с Марком Олмандом и Вячеславом Бутусовым. Сегодня Виктору мог бы исполниться 51, но уже как 12 лет он в лучшем мире. А мы же продолжим событием, которое также отметим музыкально, а именно сегодня 76-й Happy Birthday Джина Симмонса, основателя, бас-гитариста и вокалиста Kiss. Он превратил рок-концерты в настоящее шоу с гримом, с огнем, с огромными ботинками и языком, ставшим одним из самых узнаваемых символов рок-музыки.

0: Радио Рокс.
1: Доброй ночи. Между прочим, мы хотели стать немного ближе. И ты так красиво.

0: На радио «Рокс» Жанна Агузарова и «Браво» с треком «Верю я». Нам же самое время ненадолго прерваться и взглянуть непредвзято на дорожную обстановку в латвийской столице. Впереди автомонитор, затем повеселимся и немного погрустим. Под все лучшее и любимое на радио «Рокс». Очень скоро «Judas Priest», «Ночные снайперы», «Джанго» и «Кукрыниксы».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Вечерний час пик в самом разгаре, все в курсе, что с 17 до 18 в городе на дороге лучше не выезжать, кругом пробки, но это мало кого останавливает. Тем более, что многие в пути, как говорится, по делу. В данный момент 6 баллов на мониторе, дороги загружены на 67%, 46 заторов. Выделим самые сложные места. Это мост Славу со стороны Плявников, и здесь перед съездом в центр на Краста перекрыт участок на правой полосе, и это создает проблемы. Сложно особенно тем, кто поднимается с круга Славу на мост, поэтому стоит внизу кольцо, а также все прилегающие улицы, особенно Педруэс, где пробка примерно на 15 минут. Примерно столько же можно оставить на Карля Ульманя со стороны Островного моста в сторону Венебасгатве, и еще один затор, превышающий 10 минут, также на Карля Ульманя, но уже в сторону центра, перед улицей Лепес. Отметим еще один участок до 15 минут, это на Густава Земгала-Гатва перед Вриевес в направлении Восточной магистрали. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного разъезда и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Разбуди меня.
1: На радио Рокс ночные снайперы с треком «Разбуди меня». Впереди у нас чествование еще одной легенды. На сей раз голоса мирового металла Роба Хелфорда из Judas Priest. Ему сегодня стукнуло 75. Его визитка – высокий пронзительный тенор, образ в коже, цепях, заклепках, а также мотоциклетная эстетика. И все это стало канонами хэви-металлического стиля. Почти все, что делали парни из Бирмингема в музыкальном плане – это металл в чистом виде. Однако, как и везде, здесь найдется исключение. И это совсем другая сторона Хелфорда и Judas Priest. Никакого металлического напора, вроде «Breaking the Law» или «Living After Midnight». Тихая, почти камерная баллада, где голос Роба звучит особенно проникновенно. И для дня рождения Хелфорда это даже интереснее. Показать не металлического бога, а человека с его чувствами. Нашлась эта красота под названием «Перед рассветом» на альбоме 78-го «Killing Machine». Слушаем и кайфуем на Радио Рокс.
2: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблема с отоплением.
2: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
3: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
4: Этот август особенный. В Евроаптеке скидка 45% на всю косметику для лица при покупке с картой Медус на сумму не менее 9,99. Лови самое красивое предложение этого лета и приобретай любимые продукты по особенно выгодным ценам именно в Евроаптеке. Воспользуйся суперскидкой 45% на всю косметику для лица в течение всего августа. Нам 25 лет, и мы подготовили для тебя еще больше выгодных предложений. Ждем в Евроаптеке.
5: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
6: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио Рокс, Мумий-тролли, лето без интернета, что, кстати, и было в некоторых местах на выходных, когда над страной бушевал ураган. У нас сейчас тоже будет ураган, но музыкальный и вполне безобидный. А запустим мы его в честь 64-го Happy Birthday Вивиана Кэмпбелла, незаурядного гитариста, игравшего у Дио, Whitesnake, Thin Lizzy, в Def Leppard и еще ряде проектов. Ну и так понятно, какой космической величины талант Кэмпбелла. Для иллюстрации остановимся на треке «Man Enough», что можно перевести как «самодостаточный мужчина» из альбома 2015-го. Кто-то заметит, что в начальном басовом ходе есть сходство с треком группы Queen. Но вот что по этому поводу сказал вокалист Def Leppard Джо Эллиот. «Нет ничего страшного в том, чтобы звучать как кто-то другой, потому что твоя собственная индивидуальность все равно проявится. Почему я вообще взял в руки гитару? Потому что услышал, как на ней играет кто-то другой. И что я собирался играть? То, что играли они, пока не научился сочинять». Конец цитаты. И в честь праздника на улице Вивиана Кэмпбелла мы слушаем трек «Man Enough» и Def Leppard в лучшем виде на Радио Рокс.
1: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: be my girl.
1: Реклама.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
1: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
1: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
1: Билеты на сайте Билетшу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Наиболее значительные последствия бури в Гослесах могут быть устранены в течение 4 месяцев. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны, в основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами.
2: Про стихию.
1: Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушение связи в настоящее время все еще наблюдается в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзы, Краслава, Прейли, Резекне, Екапилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цесиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью.
2: Про аэропорты.
1: В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 миллиона 990 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 тысяч 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 тысяч пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025 выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Airbaltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам Fly Kiva 38%, Airbaltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Пошел уже второй час праздника жизни под девизом «Рок жив». Только что с треком «Я рад» зарядили позитивом «Танцы минус». А у нас еще одна дата дня. Это Вилли Девиль, который появился на свет 25 августа 50-го, а выключил этот свет 6 августа 2009-го, прожив без малого 59 нескучных лет. Девиль не просто рок-исполнитель и артист, а скорее музыкальный стилист. Он удивительно умело смешивал в один коктейль самые разные ингредиенты: блюз, рок-н-ролл, кантри, соул, латиноамериканскую музыку.

0: На радио «Рокс» «Забористый ветерок» или «Один взгляд назад» Константина Никольского. Ну вот так мощно мы подъехали к автомонитору. На минуточку прервемся и узнаем, что интересного происходит на магистралях и улицах латвийской столицы в данный момент. Ну а затем все вернется на круги своя, и очень скоро Эмерсон, Лейк энд Палмер, «Мечтать», «Знаки», а также «Король и Шут» с треком «Медведь».
1: Автомонитор на радио «Рокс».
0: Смотрим, что с трафиком в данный момент, после того, как с 17.20 до 17.45 монитор зафиксировал более 8 баллов и 84 затора разной степени сложности. О том, что будет осенью, мы скоро узнаем, а пока обратим внимание, что за минувшие 40 минут заторы уменьшились. Трафик снизился до 6 и даже 5 баллов. Самые большие трудности остаются на улице Педруэс по направлению к мосту и кругу Славу, где в пробке можно было оставить более 20 минут. Причина – продолжающиеся работы на мосту Славу, где со стороны Плявников перед съездом на Краста и дальше в центр ведутся работы. На небольшом участке перекрыта правая полоса. Это мешает транспорту, который поднимается с круга на мост. Кроме того, выделяется пробка на Брею Базгатве в направлении Юглы и далее Видземского шоссе. Здесь можно оставить около 15 минут, и примерно столько же займет преодоление улицы Лепаяс перед Карля Ульманя Гатве. Кроме того, в городе происходит много ДТП. Приведу статистику за вчерашний понедельник. В Ригерийском регионе было зарегистрировано 86 аварий, в них пострадали 7 человек, в том числе 2 пешехода, 2 велосипедиста и еще 2 велосипедиста погибли. Один в Огре и один в Даугмале. Будем внимательны, соблюдаем ПДД, и на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин, пожелаю всем хорошего вечера и безопасных дорог.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. Поэтому для укрепления организма в аптеках «Апотека». Скидка 50% на продукты витаминов D от «Формулы Витали». Спрей, капсулы, постилки. А также скидка 50% на определенные продукты «Моллерс» с жирными кислотами омега-3. Скидка 45% на магний «Ливол Экстра». И скидка 30% на определенные продукты «Артамол». В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Ну сколько можно? Этот котел работает хуже, чем трактор в поле. А теперь все по-другому. С новым котлом «Фироли» я забыл, что такое проблемы с отоплением.
4: В доме всегда тепло с «Фироли», и счета за отопление радуют. Мы, наконец-то, сделали правильный выбор.
5: Смените старое на надежное и современное. Отопительные котлы «Фироли» – это гарантия тепла и экономии, выгодная цена и отличный сервис. Звоните прямо сейчас и получите выгодные условия покупки. «Апкурес Катлы ЛВ». Теплый дом – счастливый дом.
6: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

не видит бы, да не вовек. Моя судьба мне не подвластна.

0: на Радио Рокс группа «Мечтать» с треком «Тук-тук». Мы же отметим изрядное музыкальное событие, а именно в 70-м супер-трио Кит Эмерсон, Грег Лейк и Карл Палмер сыграли дебютный концерт в Плимуте и положили начало своей неординарной истории. Напомню, эта группа играла в основном инструментальные произведения в стиле симфо-арт и прогрессив-рока. И даже обыграли классику Мусоргского «Картинки с выставки». Тем не менее, в их репертуаре иногда случались откровения. Одно из них настигло басиста Грега Лейка для альбома «Works», то есть «Работа», часть первая, где он написал красивую лирику «C'est la vie», «Такова жизнь». И мы ее слушаем на Радио Рокс.
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: В августе в аптеках «Апотека» скидки на популярную солнцезащитную косметику брендов «Авене», «Бабе» и «Издин». Скидка 50% на «Авене» и скидка 45% на солнцезащитные средства для лица и тела от «Бабе» и «Издин». Скидки на защитные лосьоны, защитные масла, сыворотки, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без. Бальзамы для губ и многое другое от «Авене», «Бабе» и «Издин». Для безопасного отдыха на солнце всей семьей. В хороших руках. «Апотека».
2: Осторожно! Горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
3: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Радио «Рокс». Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: на Радіо Рокс ДДТ з треком «Я у вас». А мы же будем закрывать тему сегодняшней даты. 25 августа 92-го Эрик Клэптон выпустил полуакустический живой альбом «Unplugged», записанный в студии в английском Виндзоре перед аудиторией передачи MTV. За этот альбом Клэптон получил сразу 6 Грэмми, в том числе в номинациях «Альбом года», «Лучшее мужское вокальное рок-исполнение», а также за лучшую рок-песню, которой стала «Лейла». Эта победа блюзовой композиции вошла в историю, поскольку потеснила хит «Smells Like Teen Spirit» гранж-группы «Nirvana». И позже этот случай был включен изданием Entertainment Weekly в список 10 самых неожиданных поворотов на Грэмми. Легендарная «Лейла» в акустическом варианте закроет сегодняшний выпуск «Действо» под девизом «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. До завтра. Всем добра, бобра и позитива.
1: С вами Владимир Тин. «Рок жив». Радио «Рокс».

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

Радио Рокс. Твое настоящее. Если слушать, то Радио Рокс. Это Рокс, детка. Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Ты можешь жить среди тысяч людей, говорить, смеяться, любить и все равно однажды услышать только собственное сердцебиение. 29 октября в Риге премьера «Бродский. Сердцебиение». Стихи поэта и музыка Би-2 Глеба Калядина и Михаила Карасева. «Живой звук. Театр. История об одиночестве, которая знакома каждому». 29 октября. Бродский. Сердцебиение. Билеты в Билишу Сервис.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
4: Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
2: Радио «Рокс» 88,6 FM.

Радио Рокс. Твое настоящее. Над Рижским заливом 20 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

музыка важнее всего. Радио «Рокс».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

дорогим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается. Ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе вспышки ломаных стрел.

0: храбрые сердцем.
1: Над Рижским заливом один час. Радио Рокс. Твое настоящее.

ровно в 10, а потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

ключом. Стань тем, чего еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом. Задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе света.

роскошью этого юга. В этой безумной любви мы, конечно,

0: впрочем, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность, значительных осадков не ожидается. Ветер северный, северо-восточный, преимущественно слабый. Температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге небольшая облачность, которая увеличится в течение дня, но осадков не прогнозируется. При слабом северном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.